Oči dolga je uvertura. U nas sam je dolg je uverturi va vse mire. A teper начну петь, внимание. А, уже я имел, но ничего, ничего. Теперь, внимание.